0: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- Give us a call and just say hi.
1: Now, I don't know if all you darlings know it, but that was the Iceman's Cajun Queen, baby. And her name is Wicked Wanda. And Cajun Queen, baby, you got a sexy voice, man. Why don't you pick your favorite song, man, and cue it up? What you got for us? Up next, darlings, we're going to go to 1967, the Summer of Love. And yes, this song was also a gold record for the DC-5. A wee bit of concentration, baby.